0: рахар, рохар, исхар, расхар. Укетеси арс, арс, арсат. Матла каргия.
1: Ардай тардо.